Без хозяйского глазу нельзя. Народ ненадежный. Пересмеивайтесь!

0: папа, посмотри, нового работника сегодня нанял.
1: Ладно, раньше где служил?
0: У Халтановой.
1: За что тебя прогнали?
0: Лошадь готова.

0: Теперь все. Прощай, Зиновий. С женой простись.
1: Прощай, Катеринушка, прощай.
0: Не так. В ноги, в ноги.

0: лучше смеяться то нам.
1: Что ж мы походим с мекадана, что ли?
0: А на какой же еще предмет?
1: Ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну

0: Кто стучит?
1: Не извольте пугаться, это я!
0: Кто?
1: Сергей!
0: Сергей, зачем? Что тебе надо, Сережа?
1: Дельце есть, отворите!
0: Какое дельце?
1: Отворите, тогда скажу!

0: ушоля, и все бога, с кого я выбрал, у небески ночевал, эй, люди, эй!
1: Они кричат,
0: хочу кричать, я здесь хозяин, люди, сюда!

0: снимайку! Ну, живей! Снимай с него рубаху!
1: Эй, брат, каё! Это самое! Одно слово, каё!
0: Сам ли будешь пить хозяин? Или кому-то?
2: Сам! Катерина! Катерина! Катерина!

0: Sergio Zafferli. Vod ključ. Скачи на мельницу, отыщи Зиновия Борисовича. Скажи, чтобы скорее возвращался домой. Скажи, грех дома случился.
1: Подсыпала яду, сдохнет старик от крестиной отравы.

0: Слушай, Сергей, Сергей.
1: Ну?
0: Слышишь?
1: Что такое?
0: Кто-то ходит. Тихо, тихо.
2: Тебе опять мерещится.
0: Нет, нет. Собаки не лаяли. Свой кто-нибудь. Слышишь? Идет. Кто-то.
1: Слышу.
0: Прячься. Где-нибудь. Это Зиновий Борисович. Мой муж.
2: Вот тебе бабушка и Юрий в день.
0: Прячься. Прячься.

0: насколько мне известно, это муж под поясов. Мы кое-что слыхали о ваших юбках, о ваших юбках.
1: Что же вы слыхали?
0: Слыхали мы об амурах ваших много.
1: Что же вы?
0: Все слыхали.
1: Что же вы?
0: Все слыхали, все слыхали, все слыхали, все, все, все.
1: Я не люблю, когда сомневаю.
0: Смотри, Катерина.

ведь? А почему нечего пить? Потому что денег нет. Только у меня такая, а у другого бывает планета хорошая. Вот Сергей тоже был, помнишь, а теперь может в водке купаться. Почему не меня, а Сергея уже я себе верю? А чем я хуже?

just stoит около погреба и смотрит, смотрит. Должно быть там хорошее вино. Смотрит, смотрит, смотрит. Посмотрю и я, какие там, наверное, шрифты.

0: Девица подлая, а меня не пригласила, я ей припомню, как без начальства. Венчаться я ей припомню, как без начальства венчаться.
1: Подлая, девица припомнить!
0: Была бы только причина, хотя причина всегда найдется.

0: Горько! Горько! Что такое?
1: Смог сорвать
0: танцино! Не может быть!
1: Очень страшно!
0: Верно, сломан! Солнце в небе!

0: пришли, тельце вышло одно, да гостей-то сколько. Вина, небось, много выпито, да. Тельце такого рода, да, одним словом, тельце.
1: Не тяните, не тяните, тяните, тяните, а Сережа, целуй, целуй меня, Сережа, Сережа.
0: Да ну давай, завязывай, живо!
2: Пусти, сволочь! Пусти, пусти, пусти!